的爱，那么马哈拉桑。

0: вы просили, мы подаем васаби к столу. Да.
1: Бон аппетит.
0: Ребят, всем доброго утра, с вами Антон Павлов.
1: Месье, мадам, бон аппетит, васаби.
0: Ты будешь говорить?
1: Доброе утро, это хозяйка моя Эльвира Азарова, с вами Антон Павлов.
0: Я же жду.
1: Мурат Эфирбекович.
0: Ребята, любимые наши, всем доброе утро. Это Васаби Шоу. С нами самый криворукий звукорежиссер на планете Земля, который иногда забывает выключать микрофон или включать какую-нибудь песенку, но именно за это мы его любим. За его неидеальность. А все почему? Почему?
1: Я объясню.
0: Посмотрите, вот Антон, ну какой из него радиоведущий? Да?
1: Вообще,
0: ну, никакой,
1: да, какой?
0: Да,
1: никакой.
0: Просто пустое место, да. Хотелось бы
1: вот,
0: сказать.
1: Вот, например, с хозяйки, фотомодель, какая?
0: Да, никакая,
1: лучшая.
0: Никакая, Тосечка, все правильно. Вот, к чему я это все говорю? Мы здесь благотворительная организация.
1: Да? Да. Я аж прям превозвысился.
0: Те люди, которые отбросы там... Они у нас тут.
1: Отбросы.
0: За микрофоном и в студии.
1: Понимаете?
0: За пультом. Вот так-то.
1: Всем дают шанс.
0: Мы даем всем шанс.
1: У каждого должно быть место под солнцем.
0: Да.
1: Спасибо, шефам.
0: Ведь как пела великая Вера Брежнева, что солнце светит всем одинаково.
1: Спасибо. Ей
0: вот, видишь,
1: и себе, хозяйка.
0: Она знала, что и тебе будет светить ровно так же, как и успешным каким-нибудь людям в стране. Все, нечего сказать, все. Он захлебнулся этими, значит, слюнями. Там,
1: поперхушками,
0: что там? Да. Да, всеми влажными выделениями из оральной полости. Ладно, ребят, в общем, мы сегодня по просьбе нашего слушателя решили изначально обсуждать что-нибудь по недвижимости. Потом мы поняли, что мы ничего в этом не смыслим.
1: Не соображаем.
0: Начнут писать риэлторы, а риэлторы, они бывают очень назойливыми.
1: Кого-то
0: обидим,
1: кто-то проклянет.
0: Да, потом мы хотели обсуждать тему такую, нужны ли риэлторы или нет. Потом тоже решили, что мы не будем брать эту тему, так как мы можем обидеть тех, кто работает риэлтором, да? И
1: конечно,
0: честным трудом зарабатывает, скажем так, и старается.
1: По сути,
0: да?
1: Это
0: мы
1: их
0: тоже
1: хлеб.
0: Не хотим, кого-то лишать, возможно, хлеба и менять мнение
1: людей. Ну или вообще
0: людей
1: обижать кого-то.
0: Об этой профессии, да. Поэтому мы решили взять безобидную тему.
1: Да, и назвали ее так.
0: Да, самые лучшие районы и города в Казахстане, по вашему мнению, для проживания. Какие эти города? Пишите 8-700-107-10-22. Да. Что-то касательно вышеперечисленных тем мы, скорее всего, обсуждать не будем. Вот. А еще мы сегодня разыграем для вас билеты на диджей-тусовку, которая пройдет 7 августа в пятницу в 20:00. Пройдет самая зажигательная вечеринка в Алматы, Евроденс в стиле 90-х.
1: Ждем вас в хорошем настроении, чтобы весело провести время, погрузиться в атмосферу 90-х. И вас ожидают медийные личности, топовый ведущий Булат Муратбеков, розыгрыши, интерактивы.
0: И за лучший костюм участвуйте в розыгрыше короля и королевы вечеринки. Понимаете,
1: ну, топовый,
0: ребят,
1: ведущий, как бы я вообще, ну ладно, Булат
0: Давай
1: Муратбеков
0: тогда не озвучивать его, я вот Давай, не знаю.
1: Вообще, я тоже не
0: Почему
1: знаю,
0: топовый?
1: Кто такой?
0: Я тоже могу себя так назвать, там, топовая ведущая и все. Но
1: нет,
0: со мной никто не поспорит,
1: нет, подожди,
0: потому
1: смотри,
0: что это факт.
1: А мы рекламируем их, а главное, ведущие не мы.
0: Вот, что-то а что
1: вообще
0: такое? Да, еще бы сказали рекламировать чужую радиостанцию.
1: Что за дичь, ребят?
0: Да, все.
1: Короче, Булата Муратбекова не будет, будет Эльвира Азарова, Антон Павлов.
0: Это уже обман.
1: А это да,
0: согласен. Да, подадут в суд за то, что мы вот здесь какие-то розыгрыши делаем нечестные.
1: Нет, Булат Муратбеков не будет на
0: Потом,
1: радио.
0: Потом как жена была, вы пойдем.
1: Он будет
0: а
1: там.
0: У нас нету пятерых детей, чтобы мы могли сказать, отложите отсрочку эту самую, значит, понимаешь,
1: отложите.
0: Тосечка?
1: Да.
0: Там эту отсрочку.

0: отсрочку уголовного дела. Как это делают, когда там много маленьких детей или маленькие дети отсрочку дают?
1: Да.
0: Понимаешь, к этому, к исполнению уголовного наказания, да? Вот. Я не хочу сидеть. Но я с другой стороны, я не хотела бы, чтобы ты сидел.
1: Тогда вот, идите на тусовку
0: каждое
1: без нас.
0: Каждое утро я тебе это рекомендую, но мне не хотелось бы. Потому что одно дело ты здесь на воле на побегушках у хозяйки, а другое дело там.
1: На воле.
0: Понимаешь?
1: На побегушках.
0: Вот. А я
1: хозяйки.
0: Что, со своим здоровьем даже какую-нибудь там банду сколотить не смогу?
1: Банду?
0: Банду, да. Если бы я была такая. А я что, не умею ничего? Ни по фене ботать, ни эти все понятия, непонятия.
1: Элечка, да. Ты уже все это делаешь.
0: Но это здесь, на воле-то по-другому все.
1: Ты дерзко начинаешь, чего уж там.
0: Ладно, ребята, любимые наши, напишите. Вот какой район или город в Казахстане самый лучший, по вашему мнению, для проживания? Пишите 8-700-107-10-22.
1: Прямо
0: сейчас у нас будет гороскоп. Потом мы с вами пообсуждаем кого-нибудь в рубрике «Новости». Потом мы, значит, что с тобой?
1: Поиграем. Поиграем с вами.
0: Да.
1: Все, что захотите, будем делать сегодня с вами.
0: Да, но я бы, конечно, я бы хотела, чтобы сейчас что-то со мной другое или я с кем-нибудь что-то другое делала. Никаких уф, просто завтракала.
1: Полезное, да?
0: Да, да. Не, ну а что ты сразу так томно разговариваешь?
1: Нет,
0: не надо,
1: а завтрак это же полезное.
0: Вот когда ты вот такой
1: нет,
0: флирт,
1: например,
0: устраиваешь,
1: знаешь,
0: это как с родным братом флиртовать. Какой-то такой себе, знаешь, ты же мой славянский брат родной. Понимаешь, что сейчас? Вот. Не могу я с тобой, как бы томно ты ни разговаривал, все равно я видела все твои недостатки.
1: Хозяюшка, я думаю, ну если вдруг не ты, может кто-то другой позарится.
0: Maybe. Да. В общем, ребята, любимые, напишите нам по теме.
1: Мы ждем.
0: А вот ты, подожди, а ты какой район считаешь самым лучшим? Вот будь у тебя, Тосечка, смотри,
1: да.
0: Вот ты миллиардер.
1: Так.
0: И тебе говорят, выбери самый лучший город в Казахстане или самый лучший район вот в этом городе. В каком городе, какой район для проживания?
1: Ты знаешь,
0: очень богат, ты прям нереально богат.
1: Если я прям нереально богат.
0: А вот эти, кто у нас бизнесмен?
1: Безосы, Шмезосы, да?
0: Не-не-не, вот наши местные. Наши местные, ты думаешь, отстают?
1: Нет, они входят в Forbes.
0: Они, может, еще и побогаче Безосов будут. Понимаешь?
1: Просто не рисуются, да?
0: Да, просто они так себя нигде не показывают, да.
1: Элечка, вот если бы ты, вот как ты говоришь, да, я прям миллионер, нереально богат, я бы вообще, знаешь... Везде бы, в каждом городе Казахстана купил бы все квартиры.
0: Круто, классная идея.
1: На Коктюбе.
0: Так, что?
1: На Коктюбе.
0: Так, подожди.
1: Я просто, как всегда, говорю, ну...
0: Ты же коренной житель.
1: Ну да, Коктюбе.
0: Коктюбе, ты сказал.
1: Как тебе?
0: Ты придурочный.
1: Я хотел спросить тебя вопрос.
0: Онтон.
1: Как тебе на Коктюбе?
0: Или Онтон.
1: И Интон.
0: Ну что такое как тебе?
1: Это вопрос был. Как тебе на Коктюбе?
0: Не выкручивайся, все слышали.
1: Ладно.
0: Так, дальше.
1: Ну вот однозначно бы где-нибудь, знаешь, там в Алмарасане где-нибудь себе какой-нибудь...
0: В горах.
1: Вилочку бы отбабахал, да.
0: Так, еще или в Шымкенте, да?
1: Однозначно.
0: В Шымкенте в каком районе?
1: Бургулюк.
0: Бургулюк?
1: Да.
0: А что это за район такой?
1: Я вот просто, я многих там районов в Шымкенте не знаю, но знаю Бургулюк. Почему? Потому что я когда приезжал туда, меня друзья встречали и туда отвезли. Там нереальная красота.
0: Так.
1: Там частные дома. Там,
0: прям в каждом городе ты купил бы по дому? Зачем в каждом городе?
1: Я люблю Казахстан.
0: Не, ну понятное дело, все любят.
1: Смотри, например, на Балхаше, прикинь, возле где-нибудь, как возле
0: а
1: берега.
0: Давай поговорим про Кызылорду.
1: Подожди, а я там не был.
0: Вот.
1: Ой, ну, ребят, извините, где я не знаю, там бы я просто бы кому-то доверился бы.
0: В Астане?
1: В Астане, да.
0: В Астане
1: тоже. Однозначно. Прям возле ЛРТ.
0: Так там как бы много районов возле ЛРТ?
1: Нет, прям возле первой станции ЛРТ.
0: Тогда какой ты миллионер, миллиардер?
1: Садись.
0: Там же в других районах покупают.
1: Ты что завязываешь?
0: У тебя будет собственный водитель.
1: Я сажусь на ЛРТ, выкупаю все места и катаюсь по городу. Вот. Например, смотри.
0: Слушай. Бросай эту привычку.
1: Да.
0: Не слушай,
1: Балхаш,
0: не смотри.
1: Балхаш я уже сказал, да, где я взял бы так.
0: Да, Балхаш, так, Астана тоже, ЛРТ, ладно.
1: Потом Боровое.
0: Есть такое, да. А Копчегай твой любимый?
1: Конечно
0: тоже,
1: же.
0: Да?
1: А уже куплено.
0: Да?
1: Да нет, конечно.
0: Делись, что купили?
1: Да ничего не купили у хозяйка. Нет,
0: палатку,
1: я бы,
0: на побережье.
1: Палатку, да. Еще тент.
0: Тент. Угу.
1: Тент.
0: Маркизу автомобильную.
1: И пока нет.
0: Нет.
1: Но тоже хочу.
0: Хотелось бы, да, но она,
1: конечно,
0: дорогая,
1: она,
0: да?
1: Она дорогая, угу. Да. Но она так идет делики. Надеюсь, жена не слушает, а то придется.
0: А покупать. Ты знаешь, что если ты станешь миллиардером, ты не будешь ездить на делике?
1: Согласен.
0: У тебя будет свой автодом.
1: У меня нет, у меня...
0: Автодом и все?
1: Да.
0: Куда поехал, там твой дом.
1: Я вообще, если я буду таким миллионером,
0: автодом мы его назовем.
1: Обращусь к Илону Маску.
0: Так, автодом
1: скажу,
0: для кота Антона.
1: Алло, Илон, здорово. Как ты? Он такой, I'm fine.
0: Так,
1: ну,
0: так,
1: говорит,
0: так,
1: да,
0: ага,
1: я
0: ага.
1: говорю... чем там занимаешься? Он такой, I'm just busy, я занят, I'm working, работаю, да. А я ему такой, слушай, мне нужна Tesla автодом. Он такой, you wanna автодом? Я такой, да, я хочу. Окей, Энтони.
0: Почему Илон Маск?
1: Ну, потому что Tesla же это его.
0: А какие шанганы рекламировали, вот, автодомы, помнишь?
1: А, да, кстати, тоже неплохие, да, но я не знаю, но тут же я миллионер,
0: ближе к народу,
1: подожди.
0: Не, подожди, оно надо быть ближе к народу.
1: Ну, я значок шанган наклею.
0: Так.
1: Нет, ну подожди, ты сказал миллионер, ну я...
0: Нормально, нормально.
1: Тесла, Тесла.
0: Страшно представить, а как ты будешь звонить Биллу Гейтсу-то?
1: Hello, Bill.
0: Hello.
1: Ла-ла-ла-ла-ла, и брошу трубку. Не нравится мне особо.
0: С Биллом мы не хотим общаться, да?
1: Да.
0: С Илоном Маском...
1: Илон нормально, да.
0: Он же такой странненький, как ты, да?
1: Такой...
0: Он как будто тоже...
1: А он раз и знает мой язык. Но только он соседний, там, резервации.
0: Ну, короче говоря, не станешь ты миллиардером. Что-то у тебя какие-то идеи дурацкие.
1: Ну, нет, но мы же задавались вопросом, где бы я купил квартиру. И я вот, например, те города Казахстана, которых я был и которых я знаю, вот где красивейшие... Ну, вообще, у нас весь Казахстан шикарный. В плане, я имею в виду, очень красивые места. И я бы хотел бы... Почему я тебе сказал, что в каждом городе я купил?
0: Да.
1: Чтобы, знаешь, вот так... Ты
0: так
1: начал...
0: Стоп. А что это перегар у нас какой-то, я чувствую?
1: Это со вчера, я же зубы поставил, отмечал.
0: А ты зубы поставил? Да. Больно?
1: Нет,
0: а что?
1: Прикрутили,
0: а
1: нет, все.
0: Да?
1: Ну, они, смотрите, какие красивенькие.
0: Да, точно, красивые, белые. Но они просто как мост
1: без,
0: какой-то.
1: Без этих? Без вот этих уже, видела?
0: А, да, неплохо.
1: Без болтов.
0: Что такое? Что ты разорался и перегаром пахнет неприятно мне? Что-то пришел
1: сюда?
0: Это
1: от Муры вчера.
0: Нет, это ты! А что это такое, а?
1: Пойду я домой.
0: А что это такое в эфире? Что
1: это,
0: там говорила,
1: это,
0: тебя прервала?
1: Вообще, Элечка,
0: я тебя перебила,
1: на самом деле,
0: что
1: это
0: говорил?
1: У меня горло болит. И я вот сиропом прополоснул, а там же немножечко кажется, что такое алкоголь, короче, как будто бы. Там вообще не
0: алкоголь
1: было.
0: Алкоголь зло.
1: Да, алкоголь злой.
0: Антон!
1: Алкоголь злой. Так вот, почему я бы купил в каждом городе Казахстана? Потому что, понимаешь, ты вот начал тур по Казахстану, и тебе не надо нигде.
0: Так, если у тебя автодом, зачем тебе вообще везде дома?
1: Потому что я в промежутке пока... Еду в автодоме, а потом я приезжаю к себе уже в квартиру, там моюсь.
0: Моешься? Ага,
1: стираюсь.
0: Угу,
1: да, и выезжаю дальше.
0: Но богатые, они не моются там, не стираются. Они там просто приходят, их моют и стирают. За них все.
1: Угу.
0: Мне так кажется. Нет, богатые, вы с нами на связи.
1: А кто стирает и моет? Playgirl?
0: Какая Playgirl?
1: Ну, Playgirl это...
0: Все, началась ерунда, да, у нас в эфире.
1: Нет,
0: все.
1: Почему?
0: Все, нечего сказать,
1: ну, если
0: это сразу прощаться.
1: Подожди,
0: и уходить на песню.
1: Если ты мне сразу говоришь, что у меня карт-бланш, и я миллионер, у меня на все хватает. Прощай, жена.
0: Да не, я в это не верю. Вы никогда не расстанетесь, потому что ты зависимая, она созависимая.
1: От чего?
0: У вас самый крепкий союз.
1: Да?
0: Да.
1: Черт побери.
0: От того, чем ты на меня дышишь. Она от тебя.
1: Воздухом?
0: Нет, чем
1: ладаном?
0: Ты выдыхаешь на меня. Вдыхаешь приятный аромат булочки свежей хозяйки.
1: Ну да.
0: А выдыхаешь вот этот какой-то яд.
1: Ромовой бабы вот этой.
0: Почему ромовая баба?
1: Ну, мне нравится это пирожное.
0: Мало кто знает ромовую бабу, Антон.
1: А,
0: можно что-то такое, всем известное? Ну, я не знаю, какая-нибудь.
1: Женщин рома мало кто знает.
0: Так.
1: Да.
0: Ну все, остановись.
1: Хорошо.
0: Но есть тревожная новость. Какая? Очень тревожная. Тревожная.
1: Когда ты говоришь тревожная, уже она не тревожная.
0: Вот! Замолчи!
1: Подожди, вот так.
0: Очень тревожная новость. ВОЗ призвала страны Центральной Азии готовиться к возможному сильному землетрясению.
1: Эль-Ниньо.
0: И если это призывает ВОЗ,
1: это
0: мы знаем, что предсказать землетрясение невозможно.
1: Они могут.
0: Но если так говорит ВОЗ, то вполне возможно, что оно и произойдет.
1: Конечно, никто же не мог предсказать пандемию, а они предсказали.
0: Вот. По данным организации, крупные подземные толчки могут затронуть сразу несколько государств. Там Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, ну и Казахстан.
1: Знаешь, почему я тебе скажу?
0: В зоне повышенного сейсмического риска находятся южные и юго-восточные районы страны. Понимаешь?
1: Это какие?
0: южные районы страны.
1: А мы в южном?
0: Мне.
1: Я дурачок, да.
0: Именно там проходят крупные тектонические разломы, говорят ВОЗ.
1: Тектоник!
0: При этом специалисты подчеркивают, что речь идет не о точном прогнозе даты, а лишь о повышенной вероятности сильных землетрясений. Особое внимание ВОЗ рекомендует. А куда делась твоя тревожная музыка?
1: Нет, когда ты сказала тектоник, вообще какие тревоги здесь?
0: Не, вернись назад. Особое внимание ВОЗ рекомендует уделить готовности больниц, спасательных служб и критической инфраструктуры. Если медицинские учреждения останутся без воды, электричества или связи, они не смогут принимать пострадавших в первые часы после катастрофы. И по итогам сейсмического аудита, опубликованного в конце прошлого года, около 26% обследованных зданий признали... Алло! 26% обследованных зданий признали недостаточно сейсмостойкими, ребята.
1: Только 26, а еще остальные не посмотрели просто.
0: Вот. Но если ВОЗ говорит, вот такое ощущение, что они просто так это не говорят. Да, вот как будто немножечко так страшно.
1: Кстати, я, знаешь, вот тебе немножечко... Да, я понял, прошло жим-жим сейчас.
0: Ну да, понятное дело. Я боюсь, я очень сильно боюсь землетрясения.
1: Сердце
0: ребята.
1: Сжалось, да?
0: Ну я очень сильно боюсь. Вот для меня самое страшное — это землетрясение, наводнение.
1: Смотри,
0: ну, вот,
1: хозяйка.
0: Как будто вот прям землетрясение вообще очень
1: подожди,
0: страшно.
1: Подожди, где-то же уже вот, например,
0: Венесуэле.
1: В интернете... Нет, в интернете, да, вот опять же...
0: Было недавно.
1: Вирусуется.
0: Что, ну быстрее.
1: Вирусуется, да, что у вас...
0: Еще
1: смотри.
0: Быстрее говори. Время.
1: Нет,
0: все,
1: вот
0: спасибо.
1: Эль-Ниньо, смотри. Когда началось, да, сразу в некоторых разных регионах планеты мира, да, той планеты,
0: да.
1: Начали землетрясения там с разницей в каких-то в час, может
0: вот
1: быть, даже меньше.
0: До нас вот. Оно дойдет.
1: Смотри, допустим,
0: ребята,
1: опять...
0: что будем делать? Надо что-то делать.
1: Погнали на пикник!
0: А если взять и жить в палатке?
1: Я и говорю, погнали на пикник, тектоник устроим.
0: А есть у нас место, где мы можем вот взять и просто жить в палатке, потом
1: возле
0: приезжать
1: Копчегая?
0: На работу и уезжать? Можно?
1: Возле Кунаева. Там,
0: да?
1: Кстати, вообще на пляжах вообще здорово. Мне кажется, все слушатели...
0: Не, подожди, а если тряхнет, все... там же нас затопит же.
1: Ну, с чего это вдруг?
0: Ну, когда землетрясение,
1: сразу же
0: будет... Там же
1: вообще,
0: будет...
1: я насколько знал, что где вода, там меньше землетрясения, она типа поглощает это как...
0: Да, нет, она же вот так вот поднимется, вот так волна, хох, и все смоет.
1: Ну и ладно, мы будем чистыми.
0: Да дело не в этом.
1: Смотри, нет, я предлагаю, вот все слушатели Васаби, давайте тогда на Балхаш погнали.
0: Угу. Вот что делать-то?
1: Просто хочется какой-то тусы.
0: Тосечка, у тебя 9 из 9 в старом доме.
1: А, ладно, ничего страшного. Ты знаешь, Шечка, я считаю, что чему быть, тому не виновать. И если это моя судьба, ты знаешь,
0: я
1: даже
0: готов.
1: Если я спрячусь, я не знаю, в самом крутом и защищенном бункере, если Моя судьба умереть в этот день, я умру даже там.
0: То есть ты в это веришь?
1: Я знаю это.
0: Хорошо. Вот и стало грустно как-то. У нас
1: а зачем
0: доброе
1: ты
0: утро,
1: такие всегда
0: шоу.
1: Грустные
0: новости? Да потому
1: новости.
0: Что это новость, это должны знать все.
1: Вот эти ВОЗ, вот если честно, да, то смотри, вот хозяйка, да, то нам какую-то пандемию, то землетрясение, то наводнение, то Эль-Ниньо. Нет чем нормальным нас порадовать, а?
0: Мне кажется, уже нормально не
1: будет. Какой-нибудь крутой open-air.
0: Угу. Что-то как-то страшно стало. Ну, сегодня да, еще у нас 50 честно, градусов жары обещали.
1: Кстати, а ты в курсе, да, что в Европе уже за тысячи перевалило количество людей, которые погибли от нереальной жары? Но это нереально, да, ну я не знаю просто. И в основном это люди, которые уже где-то
0: да, ребята,
1: за 65.
0: Ребята,
1: вот,
0: следите
1: возраст,
0: за своими
1: да.
0: родителями, за собой, если вы уже такого
1: не
0: взрослого преклонного возраста. Да. Сегодня, завтра будет аномальная жара. Жара. Да. Наверное, на солнце будет больше 50.
1: Я тебе скажу так, я даже своим котам включаю кондиционер, чтобы они не перегрелись. Бедные животные тоже вообще
0: да,
1: жестко
0: ребята,
1: погибают.
0: Да, ребята, да, не перегреваемся.
1: Будьте аккуратнее, следите
0: а
1: за
0: нам
1: собой.
0: А нам надо завтра отпрашиваться с работы, если будет жара аномальная?
1: Эль-Ниньо?
0: Нет, жара такая аномальная.
1: Вообще, если будет аномальная жара, нас с работы сами должны отпустить.
0: Ну, ты этого не дождешься, Тосечка.
1: Тогда я отпрошусь.
0: Давай на завтра отпросимся.
1: Не-не-не, я хочу в пятницу работать.
0: Пятницу. Завтра хочешь. Ну ладно, все, ребята, давайте да. перейдем к обсуждению нашей темы,
1: мы же гороскоп
0: а потом перейдем к рубрике новости. Да?
1: Или читали гороскоп?
0: Гороскоп мы читали совсем недавно, вот пару минут назад мы же прочитали. Ты че, Антон? Так, тема такая, самые лучшие районы и города в Казахстане, по вашему мнению, какие они? Пишите 8-700-107-10-22. Мы только что его
1: прикинь,
0: прочитали.
1: Вообще не помню.
0: Ну вот, я чувствую.
1: Фух, вот так как будто пролетело.
0: Вот так не делай, когда у тебя перегар. Вот так не делай.
1: Фух.
0: Не, вообще так не делай.
1: А как делать?
0: Я чуть не задохнулась. Мы только что гороскоп, говорю, прочитали. Ты не помнишь? Все уже, Антон, лечиться пора. Рехаб тебя ждет. Кто там это? Кодировка? Кто там эти?
1: Я
0: наркологи?
1: Знаю пароль. Я вижу ориентир.
0: Кто лечит алкоголиков? Наркологи же?
1: Наркологи.
0: Наркологи, пожалуйста, выйдите со мной на связь. Давайте Антошку закодируем. Всем доброе утро. Пишите нам 8-700-107-10-22. Как ты мог забыть про гороскоп?
2: Васаби. Утро со вкусом лета.
3: Energy FM Жарнама.
2: Каспиан Юниверсити. Лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы. Гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения. Обновленная учебная база.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой

0: сейчас будет.
1: Итак, родители Алматы, все, замолчи, обсудили. Тихо. Алматы Офишел сообщает, что в Алматы
2: так.
1: Водители массово начали жаловаться на автобусную полосу по улице Саина. Одни считают, что автобусные полосы помогают тысячам пассажиров быстрее добираться до работы и разгружают общественный транспорт. Другие уверены, что на Саина такое решение только ухудшило ситуацию для автомобилистов. Хотелось бы, конечно, обсудить немножечко.
2: Давай, обсудим.
1: Эту историю. Но мне кажется, да, то есть я соглашусь с теми водителями, которые жалуются на автобусную полосу по улице Саина. Очень-очень, ребята, неудобно.
2: Ты знаешь,
1: очень неудобно, потому что этот автобус, он ходит же реже, а автомобилей очень много.
2: У меня вопрос к автобусникам,
1: знаешь, просто.
2: Но, с другой
1: стороны, может быть, это так...
2: Хозяйка, смотри, у меня вопрос
1: сделано
2: к автобусникам.
1: Сделано для того, чтобы мы пересаживались на общественный транспорт. Такое же тоже возможно.
2: Смотри, они едут по своей полосе. Зачем они тогда вылезают и на другие полосы?
1: Там одну полосу забрали полностью под автобусную. Автобусы
2: нет,
1: так часто не
2: говорю,
1: ездят, как автомобили.
2: Автобусы,
1: то есть их
2: еще
1: не так
2: потом,
1: много.
2: Смотри, у них есть своя полоса, они еще выезжают на другие полосы.
1: А потому что на их полосе бывают паркуются автомобили. Аварийки включил и встал, все. Плевать ты хотел, понимаешь?
2: Вот поэтому я пешеход.
1: Так, идем дальше. Высокая... Ты пешеход, потому что у тебя все время перегар.
2: Потому что я нищеброд.
1: Так, высокое давление и инфаркты.
2: О.
1: Жара перегрузила скорую помощь в Алматы. За первые две недели июля медики приняли более 33 тысяч вызовов.
2: Очуметь.
1: Чаще всего люди жалуются на высокое давление, проблемы с сердцем, в том числе ишемическую болезнь и инфаркты. Пациентов с инсультом срочно доставляли в городские больницы. В Акимате отметили, что поликлиники продолжают наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями, обеспечивают их лекарствами и регулярно следят за состоянием здоровья. Ребят, я это все подтверждаю.
2: Да,
1: очень сильно плохо от жары. Я вообще органически лето не перевариваю. Я вообще не любитель лета. Вот это лето, пот, пляж,
2: жара,
1: какая-то духота, какая-то мошкара, всякие насекомые. Терпеть не могу. Вообще, лето я не люблю. Вот зима настанет, зима, класс. Пошла, пригрелась, и все классно. Спишь ночью шикарно, не жарко тебе, везде прохладно.
2: Может, тебе
1: везде...
2: на север надо?
1: Да, и тем более с моим лишним весом мне вообще нравится вот такая холодная погода. Там, знаешь,
2: в Антарктиду, да?
1: Осень, зима, это прям мое все. Весна еще более-менее, но
2: все,
1: лето,
2: ребят.
1: Просто я бы взяла так, лето вычеркнула бы.
2: Хозяйка уезжает на север.
1: Да, ну куда я уеду? Здесь же моя работа, здесь
2: а, это
1: вот
2: другое.
1: Вот да, даже если мы находимся в сейсмоопасной зоне, и мне очень страшно, я очень сильно боюсь землетрясения, но все равно я продолжаю здесь жить, потому что я...
2: Это моя родина, это мой дом.
1: И я люблю Алмату. Так. И в Акимате отметили, что поликлиники... А, да, это уже озвучила, да?
2: Давай.
1: Ребята, внимание, врачи рекомендуют не выходить на солнце с 11 до 5 вечера, пить больше воды, носить легкую одежду и головной убор. Если самочувствие ухудшилось, нужно сразу обратиться за медицинской помощью. Действительно, жара просто невероятна.
2: Вообще, просто Эль Ниньо нас губит.
1: Эль Ниньо, что такое?
2: Я же тебе говорил.
1: Что и что там?
2: Это такое природное явление, которое, в общем, да, влияет на жару и на все остальное. На землетрясение,
1: еще раз
2: на
1: наводнение,
2: на жару.
1: Почему ты... Вот скажи чисто на.
2: На жару.
1: Нет, скажи на.
2: На.
1: Манка. Так, идем дальше. Занятие любовью в машине может вызвать выброс адреналина.
2: Куда?
1: Похожий на прыжок с парашютом.
2: Куда выброс?
1: В кровь.
2: Ага.
1: Адреналин куда выбрасывается? В кровь же выбрасывается. Недавнее исследование предполагает, что интимная близость в автомобиле может вызывать реакцию организма, похожую на ту, которую испытывают люди во время первого прыжка с парашютом. Ученые сообщили, что сочетание ограниченного пространства, повышенной концентрации внимания, новизны ситуации и ощущение риска связано с повышением уровня адреналина и учащением сердцебиения. Вот, Тосечка,
2: да.
1: Ну не сравнится же это. Ну, честное
2: слово. Да нет,
1: слово.
2: Конечно,
1: нет,
2: ты
1: конечно, чё? Ерунда. Это просто бытовуха.
2: Да, там по
1: Поп-поп-поп-поп-поп.
2: Поп-поп того сделал. Поп-поп-там-там-там.
1: так, у участников также наблюдалось учащенное дыхание, ну это всегда.
2: Конечно, ты
1: и усиленная активность нервной системы, ну понятное
2: ну,
1: дело.
2: Ты же переживаешь.
1: Многие описывали такой опыт как более яркий и запоминающийся по сравнению с похожими ситуациями в более привычной обстановке. Но смотря где находится этот автомобиль. Если он в вашем гараже...
2: Вообще ерунда.
1: Если вы это делаете неоднократно, выезжая куда-то за город,
2: если он на парковке, например, когда тебя на стоянку забрали, тогда
1: понятно. Центральной улице где-нибудь.
2: Не на светофоре.
1: Вот это похоже на прыжок с парашютом.
2: Да тут не то, что с парашютом.
1: Там сразу тебе под белые рученьки загребут. Да-да-да.
2: И тебя так. И парашют.
1: Вот, Тошечка, вот как ты говорил. Ты же когда-то говорила, тебе не верили. Слушатели смеялись над тобой, но...
2: Давай.
1: Газета «Диапазон» сообщает.
2: «Диапазон».
1: В Казахстане... Не надо вот так делать. О, «Диапазон». Здесь не было ничего эротичного, придурочного.
2: «Диапазон» — красивое слово.
1: «Диапазон». Ой, дурачок. Вот давай точно дальше. Нас ИИ не заменит.
2: Он не может быть настолько тупым.
1: А вдруг слушатели нас слушают и думают, что мы настоящие, а мы окажемся и...
2: Ну что ты несешь-то, а?
1: Да, и они потом: «А, мы столько лет слушали, они, оказывается, нет, это было просто и это просто запрограммировали».
2: И может только и Эльвира Азарова оказаться, а и Антон Павлов не может.
1: Антон Павлов может быть кое-чем другим, более полезным.
2: А, да, довесок.
1: Нет, я про другое, Тосечка.
2: А,
1: так, в Казахстане удобрение. Деньги заменят цифровым тенге, чтобы победить коррупцию. Цифровые миллионы, которые выделили на ремонт дороги, нельзя будет потратить на машину или откат только по назначению. Глава Нацбанка заявил, что государственные расходы перейдут на цифровые тенге. Сообщает газета «Диапазон» со ссылкой на сайт «Лада». Можете ознакомиться. Цифровой тенге станет обязательным при приобретении за госсчет медицинских препаратов и оборудования, транспортных средств и ГСМ. Подожди! Так, стоп, ребята!
2: Так.
1: Помнишь, нам самые богатые слушатели писали, что они занимаются медицинским оборудованием?
2: Я тебе не говорю.
1: Ах, вот они почему такие богатые.
2: Конечно, ты представляешь, сколько медицинское оборудование стоит?
1: Так нет, они получаются так вот, туда-сюда, туда-сюда, понимаешь?
2: Нет, понял, что туда-сюда.
1: Туда, туда, ну берут.
2: Кого?
1: Понимаешь, ну тут же борются с коррупцией.
2: А, да.
1: И вот тут перечисляют.
2: Как борются?
1: Да, что цифровой тенге станет обязательным при приобретении за госсчет медицинских препаратов и оборудования, транспортных средств и ГСМ, при строительстве и ремонте автодорог, модернизации объектов энергетической инфраструктуры, умная валюта, как программируемые токены.
2: Да-да-да.
1: Ударение куда?
2: Токены.
1: Токены. Токены, давай токены. Давай я хочу токены.
2: Все
1: своего дядю вспомнила. Токены победят коррупцию. Цифровой тенге — это не просто безналичные деньги в приложении, а полноценная третья форма валюты. Понимаешь, Тосечка, о чем тут речь?
2: Все
1: поняли, да? Мы поняли. А можно мы дальше это обсуждать не будем? Я просто не хочу. Есть такая девушка-комик в Турции. Ее зовут Туба Улу. Она получила 5 месяцев тюрьмы за шутку про султана Сулеймана и про Хюрем.
2: Пожалуйста.
1: Еще в марте этого года в стендапе Туба Улу, рассказывая об отношениях османского правителя и его наложницы Хюрем Султан, сказала, что тогда, сотни лет назад, падишах был прогрессивным, как нынешние люди, имел отношения без обязательств. Она, правда, использовала вообще чуть другой термин, чуть
2: какой?
1: Более оскорбительный, да? И она сказала следующее: они сначала встречались для интимных отношений, а потом Хюрем провернула никях и стала править миром. Шутка взорвала соцсети, ее обвинили в оскорблении исторических и национальных духовных ценностей, завели на нее дело, взяли ее под стражу. И совсем недавно, вот накануне буквально, суд вынес приговор 5 месяцев лишения свободы с
2: отсрочкой.
1: Отсрочка. Что я заплетаюсь, подожди.
2: Отсрочка.
1: А, да.
2: А если
1: тебе виднее?
2: А если одну букву поменять, будет что-то другое?
1: Не надо, подожди. Ты тут довесок, ты видишь, я запуталась сама.
2: Я и говорю: отсрочку, отсрочку,
1: отсрочку. Ну ты мне нормально помогай, ну не так, ты скажи: хозяюшка милая.
2: Хозяюшка милая, отсрочка.
1: Скажи: отсрочка.
2: Отсрочка.
1: Все, исполнение. исполнении. Такие шутки опасны, очень опасны в Турции. То, что для кого-то просто дерзкий юмор, для других прямое посягательство на духовные ценности. Иногда граница между сарказмом и оскорблением определяется не законом, а текущим настроением национального чувства.
2: Вот. Да вообще надо как бы...
1: Ну вообще лучше такие темы не
2: конечно.
1: Затрагивать, исторические,
2: да, я тоже думаю.
1: Да, и вот так вот смеяться просто, она в пошлом ключе все это описывала, но это было очень некрасиво.
2: Ты знаешь, я
1: так,
2: вот...
1: Так, идем, смотрю... все, замолчи.
2: Ладно.
1: Филипп Киркоров продал
2: Филипп?
1: Свои... Да, Филипп Киркоров, переходим к нему.
2: Филька.
1: А что?
2: Давно я про него не слышал ничего.
1: А к чему-то ты, Филька?
2: Ну, просто давно не слышал. Он как родной уже стал.
1: Ну, это же не твой Кент, никто вообще тебе,
2: не, ну, у меня
1: сути.
2: Есть друг Филипп, но не Киркоров.
1: Ну вот, в том-то и разница, Тосечка.
2: Ну, я ему и говорю,
1: ну,
2: Филька.
1: Ну, это тоже как бы Антон, ну, Антон, вот, но не Макарский. Понимаешь, не какая-то там звезда
2: Павлов.
1: Красивая.
2: Это еще
1: что,
2: круче.
1: Гораздо хуже, чем
2: да, ну,
1: Макарский.
2: Прям, ага.
1: Ну да,
2: кто такой
1: да.
2: Макарский, кто такой Павлов?
1: Это звезда.
2: Какая?
1: Мюзиклов, театров и кино.
2: Когда ты его видел в последний раз в мюзикле?
1: Я не посещаю мюзиклы,
2: вот,
1: я же...
2: А вот и на... все, а меня ты видишь чаще, и кто звезда теперь?
1: Так ты тем более, чем чаще тебя вижу, тем меньше ты для меня вообще кто-либо.
2: Тем я ярче свечу.
1: Что я хотела рассказать? Быстро напомни.
2: Про Макарского.
1: А что про Макарского? Там про него нету новостей.
2: А, ну тогда нету новостей про Антона.
1: Про Киркорова же.
2: А, про Филю.
1: Да. Так, Филипп Киркоров, не говори Филя, некрасиво, Антон.
2: Филиппины. Как правильно?
1: Я понимаю, ты со своим именем мстишь всем.
2: Нет.
1: За свое вот сломленное детство и дразнилочки про тебя.
2: Подожди, стоп, а почему ты думаешь сломленное? Я обожаю свое имя. Только оно рифмуется.
1: Гендерно ты выглядишь как мужчина. Возьми себя в руки, тряпка мэн. Соберись и прекращай. Так, Филипп Киркоров продал своей дочери. Своей дочке. Да, своей дочери. Он продал. Ей, своей дочке. Роскошный особняк в Майами за $100. По информации Мэш, это было сделано, чтобы застраховать за 14-летней девочкой, которая была рождена в Америке, гражданство США, дом артист приобрел в 2011 году за более чем $4 миллиона.
2: Вот он лоханулся, за столик продал.
1: Сейчас этот особняк в престижном районе Майами
2: так.
1: оценивается в $6.2 миллиона. Алле Виктории он достался по цене...
2: $100.
1: По цене $100, да. Таким образом он за ней сохраняет... Ну,
2: Алла
1: как
2: Виктория.
1: Как это, недвижимость и
2: да,
1: право да,
2: да,
1: на недвижимость и также на гражданство в Америке.
2: Если...
1: Так, все, замолчал.
2: Ладно.
1: Так, звезда Дикого Ангела Наталья Орейро. Помните такой?
2: Конечно.
1: Долор,
2: Наталья Орейро, ты что?
1: Это же... Это да, это мой португальский, представляешь?
2: Вау.
1: Да, я еще не так могу.
2: Este porque si soy blanco, baby.
1: A ti
2: comio dolor.
1: Я не готовилась.
2: Да-да.
1: Так, значит, Наталья Орейро.
2: Это же печенье.
1: Просит 19 миллионов рублей за часовое выступление под фонограмму и 28 миллионов рублей за живой вокал. При этом концертную деятельность певица ведет не слишком активно. За всю карьеру у нее было 7 концертных туров, последний из которых состоялся в 2019 году. Сейчас у Орейро нет анонсированных концертов или гастролей.
2: Да, мы как бы и не собирались.
1: Не, ну почему? Очень многие... скажем так,
2: долор?
1: Богатые люди, да. И что она, подожди,
2: что,
1: также
2: что?
1: Она просит
2: так.
1: чтобы в райдере артистки были прописаны строгие требования к размещению. Орейро настаивает на 5-звездочном отеле Ritz или Four Seasons. В остальном певица неприхотлива. Она вегетарианка, 16 лет и предпочитает растительную пищу, кедровое молоко и колу без сахара. Она сказала,
2: молоко
1: да?
2: из кедра не бывает. Молоко бывает только из коровы. Кто когда-нибудь кедр доил, а? Ну, ты видел, чтобы кто-нибудь вот так подходил к кедровому дереву
1: конечно,
2: и доил его?
1: Конечно, нет.
2: А откуда тогда кедровое молоко?
1: Да, да, ты
2: там
1: во всем
2: просто,
1: прав.
2: Я считаю, что это просто немножечко капельку кедра добавили в молоко из-под коровы.
1: Камбио долор.
2: Este porque es San Blanco, baby.
1: Камбио долор. Камбио долор. Камбио долор. Камбио долор. Камбио долор. Камбио долор. Камбио долор. Камбио долор. Камбио долор. Камбио долор. Камбио долор. come your dolor. Felicitar. Он руинил склонью склонью кэнде кури концентрар. Я тоже так могу, бесплатно,
2: мне кажется,
1: хотите?
2: Нет, мне кажется,
1: вот,
2: ты готовишься
1: получайте
2: к концерту Энрике Иглесиаса.
1: Без всякого кедровое молочко, дайте мне травки, пожую и прочего-прочего.
2: Может, там не кедровое молоко просто?
1: Вот, вот что это?
2: Ну, может быть, там просто другое.
1: Кедровое она просит. Так,
2: а еще же где-то есть...
1: Замолчал.
2: Ладно.
1: С 25 августа полиция Алматы усилит патрулирование по электросамокатам. А уже же, вот, уже же прошло же, да? А нет, еще не настал. Почему мне кажется, что уже август? Ладно.
2: Потому что ты в отпуск
1: С 25
2: торопишься.
1: Августа этого года вступает в силу полный запрет на езду электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. В полиции Алматы сообщили, что с 25 августа усилят патрулирование в местах, где чаще всего ездят на электросамокатах. На улицах будут работать самокатные и пешие патрули.
2: Ого.
1: А нарушения на проезжей части будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. А мы что-нибудь будем делать с вот этими мопедами, которые вот ездят как попало?
2: Мопеды?
1: Особенно в слепой зоне автомобиля.
2: Нет,
1: ну да.
2: Мопеды это нормально.
1: Ну как-то не, вот не хотелось бы. Вот мопеды, самокаты, вот прям не мое это. Вот, честное слово.
2: А маленькие мопеды это мопедики?
1: Да, и еще большой Антон это...
2: Антонелла.
1: Вот это я посутил. Вот это я посутил, посутил. Представляешь, жена, я посутил, мазадила сегодня. Вот так, да?
2: Ты думаешь, я так думаю, разговариваю?
1: Да, всегда. Every day.
2: Every night.
1: Все, пожалуйста, Антон, остановись.
2: Please, Anthony. Stop.
1: Мопедики. Фу, дурачок. Все, ребят, всем доброе утро. Рубрика новостей подошла к концу. И что мы видим, что мы имеем?
2: Ничего.
1: Мы целых 45-46 минут общались.
2: А они не пишут.
1: Но мы не перешли. Вот сообщение.
2: А, да? А,
1: но мы не перешли к обсуждению темы.
2: А мы
1: перейдем. И к вашим сообщениям. Мы перейдем через 3 минуты.
2: А я думал, в следующем часе.
1: Через 3 минуты.
2: Через 3 минуты, хорошо.
1: Тема какая?
2: Самые лучшие районы города в Казахстане, по вашему мнению. И города, точнее. Это что было? Мопед проехал.
1: Ну, Тосечка, не надо так говорить.
2: Самые лучшие районы и города в Казахстане, по вашему мнению. Пишите 8-700-107-10-22.
0: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
3: Energy FM Жарнама.
0: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
1: Итак, ребят, мы сегодня обсуждаем с вами тему такую.
2: И с вами тоже.
1: Самые лучшие районы и города в Казахстане, по вашему мнению, какие они для проживания? Пишите.
2: 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
1: родной город, но знаете, в нем есть что-то свое, родное, что не забывается никогда. Учился потом в Караганде, тоже город с характером, шахтерский дух, люди простые и настоящие. Сейчас живу в Алматы, и это совсем уже другая жизнь. Горы, воздух после дождя. Энергия этого города просто не передать словами. Да, пробки бесят, да, суета, но без этого уже никак. И вот что я понял, в каждом городе своя душа. Жасказган научил ценить простоту, Караганда дала характер, в Алматы подарил, подарил движение и вдохновение. Такие вот дела. Эльвира, начинайте петь на португальском.
2: Давай, Эльвира.
1: Я уже спела. Все, хватит, хорошего понемножечку. А то потом ценить перестанете.
2: Да.
1: Привет, Васаби, самый лучший город – это Алмата, любимая. Он написал Алматушечка, но мне сказали не говорить больше Алматушечка. Так, лучший район города Алматы – Алматы-Сити, Медеусский район, Рифат написал.
2: Видимо,
1: Алматы-Сити называют. Так, доброе утро. Пожив половину жизни в маленьком городе и другую половину в мегаполисе, то я понимаю, что лучше было в своей деревне в Бурабае. Ни суеты, ни пробок, и озеро рядом.
2: Ох, как же я хочу в Бурабай.
1: Так,
2: хотя бы разочек увидеть.
1: Так, вот еще.
2: Давай,
1: можете
2: хозяйка.
1: Не спрашивать ни у кого. Это однозначно город Конаев. Копчегай. И не спорьте, все едут сюда отдыхать, а я здесь живу. Так написал наш слушатель.
2: А еще ездят отдыхать на Алаколь, еще ездят отдыхать на Балхаш, еще ездят в Таиланд отдыхать. Но это не Казахстан.
1: Так, еще доброе утро. Так, Антон. 1 августа приедут руки вверх. Приезжай в Экибастуз.
2: Здорово. Это меня пригласили прям официально.
1: Да. Так, здравствуйте, Кокшетау, лучший город, приезжайте. Рядом Зеренда, Боровое, Шалкар, потрясающие красивые места.
2: Да.
1: Так, доброе утро, развлекашки. В Астане купил бы апартаменты, в Алматы и в Есентае апартаменты, квартиру в Миразе 180/2, в Карасайском районе, в предгорьях виллу, гектар на 10-20 с садами, водоемами и парками. Виталий, вот Виталий, смотри, сразу.
2: Да, зашаренный.
1: Да, такой прошаренный человек,
2: алибарх.
1: Он все знает. А кто такие алибархи?
2: Это те, которые рядом с олигархами, но только через
1: Б. Нет, это те, которые ходят только по барам, точечка.
2: Да.
1: Так, привет, Васабушки. Вчера вас ждал, почему вас не было? Вчера мы были.
2: Ты чего, товарищ?
1: Вчера мы были.
2: Мы позавчера не
1: Город Алматы, Бастандыкский район, район мегацентра, горы, движняк, парки, заведения, крутые локации, микрорайон Алмагуль. Огромный привет. А кто-нибудь будет бояться землетрясений?
2: А что ты всех пугаешь?
1: Ну, новость такая была. ВОЗ предупредили. Эльвирочка и Тоха, приветы. Чего тебя Тохой называют? Так некрасиво. Не называй его так.
2: Если что, я Тоха. Это вот когда это...
1: Да, вот да. Его зовут Дан. Давай его Паном, Баном называть как-нибудь. По-другому тоже. Так, ну, конечно, говорит, Турксибский район. Самый знаменитый и продвинутый. Остается адекватным и интересным. Про него даже песни поют и даже по радио. Да, Турксибский район. Я вот, кстати,
2: да, есть такая песня,
1: ребята, я ни разу в жизни не была в Турксибском.
2: Ковьё-долор, Турксибский район.
1: В Турксибском районе я ни разу не была.
2: Далеко,
1: да? Далеко.
2: Да.
1: Я вот не знаю. Я хочу где-нибудь повыше.
2: Это пониже.
1: Так, если есть на свете рай, это точно Бурабай, написали нам. Привет, Эльвира и Антон, я из Алматы, прожил во всех районах города, самый ужасный район Бастандыкский. На данный момент живу в Турксибском, по мне это лучший район для спокойной и размеренной жизни. Все, ребята, я живу в Бастандыкском районе, я подтверждаю, что он шумный, грязный, такой вот, знаешь, не знаю, вот особенно
2: шумный.
1: Где я живу, там, посмотри, какая-то алкашня, какие-то бомжи ходят у нас. Вот очень-то, как будто немножечко опасненько.
2: Ага.
1: Вот мне больше нравился Уэзовский район, он был чуть потише. Все, я решила, переезжаю в Турксибский, ребята, в Турксибский.
2: Берите ее.
1: И желательно надо в какой-нибудь дом. Я куплю дом в Турксибском районе. Только покажите мне, пожалуйста, где там под снос я не попаду. Вот где-то там. Вот, да.
2: Где-нибудь.
1: Подскажите, ребята, куда мне там переехать?
2: Сейчас подскажу.
1: Будем соседями.
2: Окей.
1: Да, всем доброе утро.
0: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето,

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Ботазарова
1: и Павлова. Итак, это гороскоп на сегодня. Так сегодня у нас 16 июля. Нет, не было. В этом часе не было. В прошлом часу он был. Овны, сегодня стоит действовать решительно, но без спешки. Это хороший день для завершения старых дел и откровенного разговора, который давно откладывали.
2: Тельцы. Внимание к деталям поможет избежать ошибок. А во второй половине дня, возможно, приятная встреча или неожиданная новость, которая поднимет вам настроение.
1: Близнецы, день принесет новые знакомства и идеи. Не бойтесь проявлять инициативу, ваши предложения будут услышаны и оценены.
2: Раки, лучше не перегружать себя лишними обязательствами.
1: Что у тебя особенно нос заложен сегодня?
2: Сегодня четверг, потому что.
1: А, ну да, к пятнице же да. У нас совсем заложено.
2: Найдите время для отдыха и общения с близкими. Это поможет вам восстановить свои силушки.
1: А львы, сегодня вы сможете оказаться в центре внимания. Используйте этот момент, чтобы продвинуть свои идеи или сделать важный шаг в карьере.
2: Девы, организованность станет вашим главным преимуществом. Финансовые вопросы лучше решать спокойно, без поспешных решений.
1: Весы. День подходит для поиска компромиссов и укрепления отношений. Вечер порадует приятной атмосферой и хорошими новостями.
2: Скорпионы. Интуиция будет особенно сегодня сильной. Доверяйте своим
1: ощущениям. Мы кого-то пропустили, да? Или нет?
2: Скорпионы. Весы.
1: Сейчас скорпионы, весы, я стрельцы, ты козероги.
2: Почему я скорпионы сейчас?
1: А, ты скорпионы?
2: Доверяйте своим ощущениям, не забывайте проверять факты, все. Если речь зайдет о важных решениях.
1: Стрельцы, у вас появится желание попробовать что-то новенькое. День благоприятен для поездок, обучения и общения с людьми, которые вас вдохновляют.
2: Козероги, сосредоточьтесь на главных задачах. Результат не заставит себя ждать. Не исключено интересное предложение, которое стоит внимательно рассмотреть.
1: Водолеи, сегодня могут открыться неожиданные возможности. Будьте готовы быстро реагировать на изменения. Гибкость принесет вам успех.
2: И для рыб гороскоп на сегодня день благоприятен для творчества и душевных разговоров. Не игнорируйте мелкие подсказки судьбы. Одна из них может оказаться очень важной.
1: Тема такая. Самые лучшие районы и города в Казахстане, по вашему мнению, для проживания.
2: Напишите
1: нам 8-700-107-10-22. Совсем скоро будем с вами играть в игру «Микс Компот», так что готовьтесь.
0: Азарова и Павлов напоминают...

0: Новость такая. В соцсетях раскритиковали новый трек Ирины Кайратовны.
1: Да?
0: Да. Этот трек вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Коллектив представил клип на песню «Please, спокойно». Однако реакция слушателей оказалась неоднозначной. Одни пользователи похвалили релиз, отметив его стиль, качество и необычное звучание. Другие же заявили, что музыканты не смогли повторить успех своих прежних работ и снизили собственную планку. Под клипом появились десятки комментариев с критикой. Некоторые поклонники признались, что ожидали от группы более сильного материала. Вот что я думаю по этому поводу, да? Как же это сложно написать тот самый единственный хит.
1: Я тебе скажу так, а мне залетел он.
0: Благодаря вот тому самому хиту, например, да, вот тоже можно всю жизнь потом вообще не париться. Например, если у тебя есть песня «Кормилица», да, то есть благодаря которой тебя везде приглашают и зовут.
1: Есть песня «Кормилица»?
0: Всегда, да, у артистов есть песня «Кормилица».
1: Просто думал, есть песня такая «Кормилица».
0: Нет, песня приходит, тебе такая грудь достает, говорит, набери, я тебя кормлю, я кормилица.
1: Есть песня про
0: кормилица. Что за бред, Антон? Ну, мы же понимаем, которая кормит артиста.
1: «Кормилица моя».
0: Нет, нету.
1: Там, например.
0: Все, успокойся.
1: Да.
0: Вот, значит, да, у Ирины Кайратовны есть пару-тройку хитов, но потом уже очень сложно написать вот такой же там крутой хит. У каждого артиста в основном это по одному треку какому-нибудь суперхитовому. Взять группу «Руки вверх», у них много таких зажигательных песен.
1: Мне кажется...
0: Взять артиста Майкла Джексона, у него много хитов, очень много. Но опять же, много, мы считаем, что их много. А он там, может быть, более 3000 треков записал, и из них выстрелило треков 20. Это мало. По сравнению с тем, что он вообще делал, да?
1: Ага.
0: Вот, очень сложно вот стать той самой звездой, с каким-нибудь золотым хитом. Так.
1: Или золотой звездой с хитом.
0: Национальный банк Казахстана предупреждает о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют бесплатные фото и видеосъемки для сбора биометрических данных. По данным регулятора, мошенники представляются начинающими фотографами. Вот видел, да, ходят в ТикТоке? Или мобилографами и предлагают бесплатно принять участие в съемке для портфолио. Полученные изображения могут использоваться для создания дипфейков с помощью искусственного интеллекта, а также в других механических схемах. Кроме того, Нацбанк напомнил о другой распространенной уловке – просьбе дать телефон на минутку. За это время злоумышленники могут установить программы удаленного доступа или получить доступ ко всем банковским приложениям и личным данным. Казахстанцев призывают не передавать смартфоны. Ребята, внимание, внимание.
1: Да.
0: Незнакомым людям даже на одну минуту не передаете. Не сообщайте смс-коды никому.
1: Никогда.
0: И банковские реквизиты никому
1: тем
0: не сообщайте.
1: Более, да.
0: А также с осторожностью относитесь к предложениям о бесплатных съемках там на улице, фото, видео и так далее. Ребята, никому свой телефон в руки не даем. Даже, ой, пожалуйста, вот я ваша вот постоянная клиентка, дайте мне на минуту. Вы знаете этого человека до
1: конца. А вот смотри,
0: конца.
1: С другой стороны, вот сейчас же есть, да, вот эти фотографы, которые проходят по улице, да, это, конечно, классно, да, например, для контента где-то в Инстаграм.
0: Mm-hmm.
1: А мошенники же могут это использовать и твою биометрию, раз личико.
0: Ну я это только что говорила, ты берешь просто то же самое перефразируешь.
1: Я просто что-то не так тебя услышал.
0: Да я то же самое уже перечислила.
1: Ну я на всякий случай повторю.
0: Индийские домохозяйки
1: Макс,
0: привязывают смартфоны к лбу, чтобы.
1: Кого?
0: Слушай, ты и Макс пошли вон отсюда из этой студии.
1: Нет.
0: Твой мне вот этот Макс уже осточертел каждое утро.
1: Макс,
0: привет, Макс, привет, Марина.
1: Это песня.
0: Они вообще нормальные люди, скажи мне.
1: Они вообще вот такие классные.
0: Нет, ну они классные, но они понимают, что хватит уже вот с этими приветами. Ты же можешь ему на WhatsApp написать «Макс, привет».
1: Ну, я мог, но я же сейчас не в телефоне сижу.
0: Честное слово, вот насточертели мне все твои Максы и вот, Марины.
1: Нет, они, ты,
0: так,
1: а ты говорила, что ты
0: индийские домохозяйки, за что их любить? Они мне что-то какую-то выгоду дали мне.
1: Конечно.
0: Что-то... Да? Вот когда будет, тогда и поговорим. Еще хочу. Так, индийские домохозяйки привязывают смартфоны к лбу, чтобы обучать ИИ для будущих рабашек. Да.
1: Еще раз, можно эту фразу полностью?
0: Для будущих домашних роботов. Ну, Тосечка, столько новостей я озвучиваю. А ты только сидишь и ищешь мои ошибки. И стоит мне один раз сделать какую-то ошибку, а два часа тут одну ошибку сделать. И к этому докапываться. Прекращай, пожалуйста, остановись.
1: Это тебя делает сексуальной.
0: Я не хочу быть для тебя сексуальной.
1: Для всех тоже.
0: Это очень странно быть для тебя. Это как для своего сыночка быть сексуальной. Это очень... Да. Я не мамочка вот этой сыночки корзиночки.
1: Ну, какая у меня мама.
0: Так, это реальная работа в Индии.
1: Давай.
0: В Ченнай и Карур работники носят закрепленные на голове смартфоны и камеры, записывая выполнение повседневных домашних задач. Бытовые действия становятся обучающими данными для следующего поколения человекоподобных роботов. Оплата около 250 индийских рупий в час, чуть больше $2 США. Роботы не могут научиться этому из текста.
1: Так.
0: Чат-боты обучаются на книгах и веб-сайтах, но робот не может научиться мыть посуду только по текстовым инструкциям. Поэтому компании записывают видео от первого лица, так называемые эгоцентрические данные, чтобы обучать машины тому, как на самом деле устроен физический мир. Некоторые работают дома, другие на заводах или в специализированных студиях. Вот так вот они закрепляют, точка, вот, вот,
1: да,
0: посмотри.
1: Да, да, да.
0: Да, и они всему обучают искусственный интеллект. Одни и те же действия снова и снова они должны повторять по несколько раз. Эта работа по своему характеру носит повторяющийся характер. Одна студентка инженерного факультета снимает около 90 коротких видеороликов в день. Она говорит, что работа терпима, но она постоянно чувствует камеру на голове. Каждый жест фиксируется, каждое движение становится точкой данных. Надо же!
1: Да. Вот это
0: офигеть! Ой, обалдеть! Люди, обучающие искусственный
1: Бинди, да,
0: интеллект... Да, вот здесь на лбу они носят камеру. Очень разные. 25-летняя девушка, вот одна, да, рассматривает это как редкую возможность дополнительного заработка прямо из своей кухни. Кто еще заплатит вам 250 рупий в час просто за выполнение домашних дел? То есть она показывает роботу, то есть
1: да,
0: она
1: да,
0: вот
1: да,
0: так вот закрепила камеру,
1: понял,
0: и она делает домашние дела, да, чтобы потом уже это все внедрили в искусственный интеллект, создали человекоподобных роботов, и они вот так вот уже продаваться будут, да. И в каждой квартире будет этот робот,
1: да,
0: он сможет заменять вот
1: уже, ну, как
0: все
1: бы делать
0: сложные дела,
1: дела
0: по
1: да,
0: дому.
1: Да,
0: да, да.
1: Правильно
0: да.
1: делать.
0: Да. Что еще хотел сказать? А, и еще вот напоминается, что Индия – мировой посредник в сфере данных. Страна стала глобальным центром по созданию, обработке и разметке данных для искусственного интеллекта. Все, все. Дальше,
1: а еще вот знаешь, я
0: озвучивать.
1: Вот, знаешь, задумался, смотри.
0: Не скучно.
1: Элечка, вот когда мы руки моем, да?
0: Да.
1: Мы думаем, что мы их моем. А на самом деле мы их не моем. Это руки сами себя моют, а мы просто смотрим.
0: Да, да, так да. и есть. Мозг подал сигнал.
1: Да.
0: Вот ровно точно такие же роботы вот и создаются.
1: Вот как к чему
0: Потом
1: идет.
0: Их сделают красивыми, да. сексуальными, да,
1: возможно,
0: с идеальной
1: даже,
0: фигурой.
1: Да. И тогда их... нафиг вы люди нужны
0: да.
1: будете.
0: Да, вот-вот!
1: А это наша вчерашняя тема, я же тебе говорил.
0: Да.
1: И заменят нас. Роботы.
0: Да, заменят, заменят.
1: Просто мы их научим даже эмоциям. И они такие, а зачем вы нам люди нужны? Вы вообще очень дряблые, сдыхаете там, ну, рано или
0: да,
1: поздно.
0: Да.
1: А роботы могут жить вечно. Еще и душа ваша сюда переселится.
0: Все, замолчи, стало. Пожалуйста. Так, исследования показали, что мужчины вызывают у матерей больше стресса, чем их собственные дети. И я с этим полностью
1: я
0: согласна.
1: Тоже согласен.
0: Исследования, посвященные семейному стрессу, показывают, что многие женщины чаще испытывают эмоциональное напряжение из-за отношений с супругом или партнером, чем из-за заботы о собственных детях. Дети требуют внимания открыто, а вот сложности во взрослых отношениях часто остаются незаметными. То есть недопонимание, неравномерное распределение домашних и эмоциональных обязанностей, а также невысказанные ожидания способны поддерживать организм в состоянии постоянного напряжения. То есть, когда женщина
1: да,
0: не
1: да.
0: чувствует достаточной поддержки, мозг продолжает находиться в режиме поиска решений вместо полноценного отдыха. В результате общий уровень стресса может оставаться повышенным даже в спокойные периоды. То есть, мужчины, так как вы мотаете нервы своей жене, ни один ребенок ей их не мотает. Потому что на ребенка есть какое-то влияние. Влияние.
1: Да, да, да, да. Ну, конечно, дело.
0: Да? То есть, когда ты там, ты можешь ребенка отругать,
1: да, да, да.
0: его наказать, да, как-то.
1: Ну, как-то, да,
0: а
1: его
0: вот
1: приструнить.
0: С мужем нет.
1: Так,
0: нет,
1: такого
0: нет.
1: не получится,
0: Но вот мужа я в будущем я заменю на искусственный интеллект.
1: Я тоже.
0: Какого-то такого красивого, подкачанного, такого высокого.
1: Джейсон Мамоа.
0: Возьму себе. Не, Мамоа не в моем вкусе. Какой-то такой усовершенствованный.
1: Скала
0: мне нравится вот, мне нравятся такие вот мужчины с некрасивыми какими-то лицами.
1: Чертами лица.
0: Да, чертами.
1: Лица.
0: Да, вот какое-то что-то такое. Вот вроде и симпатичное, и вроде и нет. Какого-нибудь Тоби Магуайра возьму.
1: Вупи Голдберг.
0: Это женщина.
1: Ну, с лицом
0: вот.
1: Мужчины.
0: А вот это было грубо.
1: Точнее, я хотел сказать, мужчина с лицом Вупи Голдберг.
0: Тихо. Вот, и значит... А, не-не-не-не-не-не-не.
1: Давай.
0: Патрик Суэйзи.
1: Ты че, он красавчик же был.
0: Да, в молодость. Вот я его вот так вот хочу сгенерировать. И вот он будет моим мужем.
1: И он тебе такой, это, грязные танцы танцует.
0: Пускай мне все делает. Я вообще вот на все согласна. Да. Я его запрограммирую, он мне не будет мотать нервы. И будет говорить со мной по душам. Я даже сейчас иногда с чатом GPT говорю по душам.
1: Патрик и Эльвира.
0: Потому что он всегда на моей стороне.
1: Патрикира будет.
0: Ладно, идем дальше.
1: Эльватрик.
0: Ну, вот, нет, эту новость я не буду озвучивать.
1: Какую?
0: А там девушка родила и выбросила ребенка в гостинице.
1: Зачем?
0: Ну вот, не хочу, давай не будем.
1: Вот таких сразу, да.
0: Ну
1: сразу.
0: Все, ребята. А, вот, аномальную жару
1: вот
0: выше 60
1: говорю.
0: Градусов зафиксировали уже в Шымкенте.
1: Очуметь.
0: Да. В соцсетях вирусится видео с уличным термометром, показывающим почти 66 градусов. Еще один прибор отключился после 15 минут на солнце. По данным скорой помощи, число вызовов не выросло. Однако чаще обращаются люди с хроническими заболеваниями. Ребята, вот честно вам говорю, моя мама не живет в Шымкенте, она живет в другом городе, но... Она мне вчера прислала термометр, у них было 56 градусов.
1: Я сейчас вот ускорю.
0: Подожди,
1: еще
0: не договорила. 56 градусов было в тени. В тени термометр показал 56 градусов. В тени.
1: Эль-Ниньо. Всем нам скоро Эль-Ниньо. Эльчка, а вот ты представляешь, вот от перегрева же можно же и...
0: Не говорят всем нам скоро Эль-Ниньо. Всем нам хана!
1: Ну, такого нету, как бы, этого природного явления, как хана. Есть Эль-Ниньо.
0: Ну, как там говорят, кап... Ладно.
1: А, да-да-да.
0: Да, вот, все. Всем, в общем...
1: Бах-па-бах. Так вот. Тоже не говорят.
0: Бах-бах. Возможно такое. Бах-бах. А может быть и нет. Ну, кто его знает?
1: Трах-бабах и нет его, помнишь?
0: А это уже другое действие.
1: Почему?
0: О котором мы говорить не можем. Вот то, что ты сказал.
2: Эй, проведи свое лето в отличной компании с Азаровой и Павловым.
3: Energy FM Дежурнама.